родной, к тебе стремлюсь я всей душой. Ты моя одна мечта, с тобою весел бываю я. Бывает, вспомню я лихих сотоварищей своих. Век жить буду горевать, родимый край мой вспоминать. Фойе-верде, тра-ля-ля-ля-ля-ля, есть цыганка там одна, а грудь остам глаза.

Помню горы, леса и поля, не забыть мне их никогда, и травку, берег, рык и бычка, когда Маргела стала моя. Хмель тумана и хор комаров сливала все мечте об одном: век с ней быть, ее любить и много-много ей говорить. Фойе, верде, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля.

прошло уж много лет, и сколько я перетерпел уж бед, и в новой жизни обязан ей, жене рыжаночке моей. Шарабан сменило авто, и жизнь моя ты колесо, запах травы сменило коти, в объятиях с нею не чую души. Лела спал вестра, ля-ля-ля-ля-ля-ля, никогда вас не забуду я. Уста к устам, в чем краса, Бессарабья, родина моя. Ля-ля-ля-ля.